Я говорю вам, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не над

0: песню?
1: Да, там тащишка лыжнева.
0: Разная хулся лица, тащишка лыжнева.
2: The club.